0: 2, ready for transmission.
1: Для любителей танцевальной музыки.